FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Сегодня в Гомеле от 21 до 23 градусов тепла, ожидается небольшой дождь. В остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Бресте плюс 20-22, в Гродно плюс 21-23, в Могилеве от 23 до 25 градусов тепла. В Витебске сегодня плюс 24-26. В столице ожидается переменная облачность без осадков и плюс 22-24.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Центр.
1: Погода на Центр ФМ.
2: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат «Рациум» от Академфарм.
3: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от Академфарм. Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослыми детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
4: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
2: Сегодня в Гомеле от 21 до 23 градусов тепла, ожидается небольшой дождь. В остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Бресте плюс 20-22, в Гродно плюс 21-23, в Могилеве от 23 до 25 градусов тепла. В Витебске сегодня плюс 24-26. В столице ожидается переменная облачность без осадков и плюс 22-24.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Белорусский трек.

важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Space Checkers, Wukong и Evil Twin. Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Новый трек.

голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Джеймс Кеннеди, «Try Again». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио.

0: русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио
0: Центр FM.
2: Новый трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
4: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Сегодня в Гомеле от 21 до 23 градусов тепла ожидается небольшой дождь. В остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Бресте плюс 20-22, в Гродно плюс 21-23, в Могилеве от 23 до 25 градусов тепла. В Витебске сегодня плюс 24-26. В столице ожидается переменная облачность без осадков и плюс 22-24.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр FM.

0: Вот сразу слышно, какой из сегодняшних праздников выбирает Оливер Хелденс. Его трек называется «Run», то есть «Бег», а ведь Всемирный день бега отмечается сегодня. Кстати, доказано, что бег в легком темпе всего лишь по 5-10 минут в день снижает риск сердечных заболеваний. И даже 10-минутная пробежка уже помогает расслабиться и повысить удовольствие от жизни. Ну а вообще, в целом, специалисты говорят, что нетренированным людям лучше начинать с малого. Вот как раз-таки с таких маленьких-маленьких пробежек. А то, что уже длиннее 30 минут, давайте оставим для спортсменов. Но надо быть честными друг с другом. У большинства из нас утро и состоит из пробежек на короткие дистанции. Вот лично я ношусь по квартире в сборах на работу как сумасшедшая. А кто-то ежедневный мини-марафон до остановки устраивает, чтобы успеть на транспорт. Так что все мы в каком-то смысле бегуны. Но желаю все-таки нам сегодня, если и бегать, если и суетиться, то по приятным поводам. А в студии Центра ФМ Полина Говоровская. Никуда не убегу отсюда до полудня. Ну и давай о музыкальных планах. Тимми Трампет и Окс впереди. С нами Good Boys. А также свежая работа от Китама. Все для тебя в эфире белорусской танцевальной станции Центра ФМ.
1: Реклама.
2: Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
2: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
4: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-арена. 16+.
5: 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на conteshop.by и по телефону 8029-622-69-66.
1: Белорусский трек.

0: Погода на столичных дорогах в эти минуты не самая радужная. Есть большая пробка, и она сейчас на МКАД от Брестского шоссе до Лейтенанта Кижеватова. Время проезда 21 минута. По Якуба Колоса от Белинского до Сурганова 7 минут. По Пономаренко от Бельского до проспекта Жукова столько же. По Долгобрудской, от Уральской до Ботанической небольшое скопление автомобилей. По Логойскому тракту от Кольцова до Карбышева. И на МКАД от Франциска Скорины до Удачной улицы тоже небольшой затор. Четырехбальные пробки сейчас в столице. Тем не менее, приятного пути всем.
1: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Флэшбэк.
1: А вот сейчас мне стало страшно от того, насколько быстротечно время. Я прекрасно помню тот день, когда в радиоэфире, будучи еще совсем зеленой ведущей, делала презентацию нового сингла Кельвина Харриса и Рианы. А прошло с тех пор 15 лет. Так что хит-подросток сегодня в рубрике «Флэшбэк» «We Found Love». История его создания забавная, поскольку поначалу Риана с большим подозрением отнеслась к предложению, прилетевшему от Кельвина Харриса. Диджей вспоминает, что певица приняла его за странноватого парня – слегка того. Пишет, навязывает свою музыку. Кельвин говорит, что очень стеснялся, потому что на тот момент был еще не очень известным диджеем. Но Риана дала шанс, отслушала материал, и что-то в этой музыке ее зацепило. Когда же сингл был готов, назрела другая проблемка. Харрис не знал, как намекнуть Риане, чтобы упомянуть его имя в титрах. Все-таки он полностью сделал аранжировку, но просьба вписать его имя казалась ужасной дерзостью. Все сложилось наилучшим образом. А в итоге сингл стал номером один в мировых чартах. Издание Billboard признало песню самой лучшей в десятилетии. К слову, позже Леона Льюис и Николь Шерзингер признавались, что Кельвин предлагал им этот трек, но они отказались. Наверное, пожалели.
0: Флэшбэк.

0: Тама и свежая работа Comes and Goes была только что в нашем эфире. Не менее свежая информация касательно пробок на столичных дорогах у меня есть. Ну, конечно, звучит это все не так приятно, как музыка. А сейчас большущая пробка на МКАД от Громова до Игуменского тракта. Внимание, 42 минуты время проезда. Случилось ДТП, поэтому при возможности лучше, конечно, все это дело объезжать. По Долгобрудской от Уральской до Ботанической все не так страшно. 7 минут. По Кубоколоса от Белинского до Сурганова также 7 минут. Ну, идем дальше к музыке. Армин Ван Бюрен и Арджи в плейлисте в этом часе. Здесь Кункс. А еще Джон Саммит. Но все это послушаем после новостей.
1: Новости.
2: Накануне вечером Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Главной темой стали актуальные вопросы двусторонних белорусско-российских отношений. В ходе разговора затрагивался вопрос организации и проведения 13-го форума регионов Беларуси и России, который состоится в Минске и Минской области. Главы государства обсудили и международную повестку дня, обстановку в регионе. Также в числе тем, которые обсудили, торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ. Военная делегация Беларуси во главе с Виктором Хрениным находится в Москве. Глава Минобороны Беларуси провел ряд переговоров, посвященных военно-техническому сотрудничеству, а также посетил одно из предприятий российского УПК. В рамках визита Хренин примет участие в очередном заседании Совета министров обороны государств, членов ОДКБ. В Минске появится государственная круглосуточная ветклиника. В Беларуси пока напрямую не регулируют работу ветклиник, только ценообразование на медтовары и лекарства. Но в столице есть и госклиники. Новую откроют на одной из улиц через несколько недель. В Беларуси с 1 июня и до 15 сентября проходит спецпрограмма «МАК». Ее цель – не допустить распространения наркотического сырья растительного происхождения. За обнаружение наркосодержащих растений предусмотрены крупные штрафы и до 15 лет лишения свободы. В милиции напоминают, при обнаружении даже единичных ростков мака или конопли их необходимо немедленно ликвидировать. Новости компании. Весь июнь и июль для всех держателей карты учащегося Беларусьбанка действует специальное предложение. Получайте money-back 7% при оплате покупок и услуг в категориях игры и хобби, кино и парки аттракционов, книжные и канцелярские магазины, спортивные и цифровые товары. Воспользуйтесь выгодой и сделайте покупки на летних каникулах еще приятнее. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит Бай или по телефону А1-545-02-42. И в завершении белорусские ученые проведут клинические испытания лекарственного средства, которое будет лечить рак легких. Аналогов в мире этому препарату еще нет. Разрабатывают его специалисты Института физико-органической химии Национальной академии наук. Лекарство против опухоли создается на базе циклопептидов и уже успешно прошло доклинические тестирования. По сообщению НАН, разработка откроет путь к более масштабным проектам в области лечения тяжелых генетических патологий. Я, Марина Максимович, хорошего утра.

0: Попкорн News.
1: Вот такие новости. Посетитель Центра искусств во Франции украл одну из работ и, вероятно, съел ее. Работа авторства Маурицио Кателлана называется «Комедианты» и представляет собой настоящий банан, приклеенный скотчем к стене. И об этом произведении современного искусства периодически вспоминают аж с 2019 года, с момента, как скандальный экспонат был представлен публике. Работа итальянского художника

0: свежим бананом и полоской скотча. Ну, как будто до этого они этого не делали. На самом деле работники меняют банан каждые 3 дня. Даже если никто из посетителей не пытается его украсть или съесть. Ну, потому что экспонат имеет свойство портиться.
1: Шедеврально!
0: А вот искушений на вкушение было много и несколько раз успешных. Один из посетителей выставки съел банан, заявив, что это был перформанс под названием «Голодный художник». Ну, голодными бывают и студенты. Через несколько лет это доказал парень из Сеула, побывавший на выставке. Но круче всех китайский миллиардер. Он купил одну из версий работы на аукционе за 6 миллионов долларов. Напомню, банан. Затем съел его перед камерами, заявив, что этот поступок тоже может стать частью истории произведения. Ну, теперь банан снова украли. А что? Ну, сами вообще-то виноваты. Лепят на стену еду, а потом удивляются, что ее съесть хотят. А вот если бы частью экспозиции стала, например...
1: О! Картошечка!
0: Да, картофелина. То, во-первых, сырой картофель вряд ли спровоцировал бы его поедание. Во-вторых, плод можно не менять. Наоборот, экспонат уникален тем, что начинает видоизменяться со временем. Из него корешки прорастают прямо на глазах, метаморфозы произведения современного искусства. В общем, если где-то у нас скоро вот такое появится, вы свидетели, я это первое придумала.
2: Интересно, как бы я смог понять, что это великое искусство, если бы ты меня об этом не предупредил?
3: Белорусский трек.

0: по лунному календарю. Сегодня у нас день честности с собой и другими. Этот день похож на зеркало. Оно ничего не приукрашивает и не ругает, а просто показывает все как есть. Сегодня хорошо видно, что в доме, в делах, в голове, что давно просит разбора, без драмы, по-деловому. Все, что сегодня происходит, это такое символическое отражение нашего внутреннего состояния. От людей можно узнать, каким они тебя видят со стороны. Если указали на недостатки, не стоит обижаться, просто задумайся, как это исправить. Если похвалили, то, конечно же, прими как данность. Сегодня это чистая правда. Никакая не лесть, не подхалимаш, потому что люди склонны говорить правду в глаза. Но осторожнее с самокритикой. Зеркальный день легко превратить в суд над собой. А он не для этого. Отмечайте, что пора отпустить, а ни за что у себя винить. В работе, в других сферах на статус ударника лучше сегодня не рассчитывать, говорит Луна, потому что энергетика этих суток пассивная. Главный совет – сегодня дари этому миру то, что хотелось бы получить от него взамен, потому что день зеркалит абсолютно все. Вот чуть-чуть отклоняясь от темы по поводу зеркала, я тут недавно узнала, что есть объяснение, почему в зеркале мы себе нравимся больше, чем на фотографиях. Психологи называют это эффектом простого предъявления. Нам милее то, что мы видим чаще, а свое отражение в зеркале мы встречаем каждый день. Так что верим зеркалу, оно к нам добрее камеры, однозначно.
1: Нет, не принцесса, королевна.
2: Будь в курсе, а в ресурсе. Реклама.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: прогноза погоды, лекарственный препарат «Рациум» от Академфарм.
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня бессонница, у ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от Академфарм. Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: И сегодня, на удивление, горячее всего в Витебске – 26 градусов, в Могилеве – 25, в Гомеле и Гродно – 23, в Бресте – 22. В Минске сегодня 22-24 со знаком «плюс», почти во всех городах без осадков, лишь в Гомеле возможен кратковременный дождь.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

Но при этом все же имеется информация о неопознанных воздушных явлениях, которая вскоре будет опубликована. Ну а рассекречивать данные стали после поручения президента опубликовать все, что есть у американского правительства, касающееся НЛО. Кстати, кое-какие видео и фото действительно появились в интернете. Так что не исключаем, что центр FM слушают наши космические братья. Ну а пока приветствую

0: очень скоро Chainsmokers. А также займут почетное место в плейлисте Hardwell и Brave. Продолжаем наше бодрое утро.
1: Реклама. Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена?

0: 16+.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: Белорусский трек.

0: Smokers в нашем эфире. Эко, ну а далее традиционная рубрика, которая по средам у нас выходит. Делаем обзор танцевальных чартов. В данном случае обратим внимание на верхние строчки глобального чарта Beatport. Какие танцевальные треки во всем мире сейчас наиболее популярны и востребованы у диджеев, ну и просто у меломанов. Обо всем расскажу.
1: Топ Дэнс. Третье место.
0: Третью строчку занимает Силва Бумпа, представитель андеграундной британской электронной сцены. На фоне нынешнего возрождения UK Garage Bassline этот артист из Манчестера один из ключевых игроков. Релиз его сингла «On Tonight» был только в прошлую пятницу, а уже в топе лидеров.

0: Топ-дэнс. Второе место.
1: Второй по популярности трек на битпорте – обновленный хит нулевых Groove Jet Спиллера и Софи Элис Бекстер. Когда-то Спиллер удачно сэмплировал диско-хит Карел Уильямс, не менее удачно выбрал для вокала Софи, и спустя пару десятилетий сингл снова на вершине.

0: Топ-дэнс. Первое место.
1: Хугель уже сделал себе имя в афрохаусе и продолжает украшать электронные треки экзотикой, а еще шикарными голосами. Первое место в чарте Beatport прямо сейчас занимает его свежая работа «Moving to the Sun». Трек записан с легендарной вокалисткой Ultra Nate и восходящей звездой Email Angel. Звучит четко, с фирменным грувом и мощным вокалом. Честно, я бы уже забрала в ротацию. Пойду поговорю.

0: 1.3 продолжают Delirium и John Summit. Silence. Тишина. Нет, ну тишина периодически бывает, конечно, полезно дать отдохнуть своим ушам, а уж тем более голове от бесконечного потока информации. Это очень даже хорошо. Но если в ближайшие часы ты все-таки не намерен оставлять себя в тишине, а наоборот хочется какой-то музыкальной подпитки, то оставайся и дальше на центре. Предлагаю лучшую танцевальную музыку. Здесь Диего Миранда. Также Kungs и Boys Noize. Ну и не менее зажигательный трек от Джоэла Кори прямо по курсу. Всем этим будем заряжаться после новостей.
1: Новости.
2: Александр Лукашенко подписал закон о регистрации и ликвидации компаний ИИП. С одной стороны, документ упростит процедуры для предприятий ИИП, а с другой затруднит фиктивные реорганизации и ликвидацию бизнесов, которые имеют долги перед работниками и кредиторами. Также ИП и юрлица, у которых есть задолженность по зарплатам и вознаграждениям, запретят регистрировать новые бизнесы. Сегодня и завтра в Минске пройдет форум молодых литераторов Беларуси. Он объединит молодых авторов со всех регионов страны и станет площадкой для профессионального общения, творческого обмена и обсуждения актуальных вопросов развития современной белорусской литературы. В Беларуси планируют снизить возраст участия в переписи населения до 15 лет. Данные изменения рассмотрели на вчерашнем заседании экспертного совета при Совете Республики. Так, граждане в возрасте от 15 лет смогут сами предоставлять первичные данные о себе. Ранее ответы за подростков давали их законные представители. Следующая масштабная перепись в стране пройдет в октябре 2029 года. Однако перед этим, в октябре 2027 года, состоится пробная перепись. Перепись населения. Для нее выбрали Бобруйский и Бобруйский район, где к 15 тысячам жителей придут переписчики с планшетами. Белтелеком предупредил о плановых технологических работах в ночь с 6 на 7 июня. В связи с этим в этот промежуток времени абоненты не смогут зачислять деньги на лицевые счета, подключать услуги, блокировать, разблокировать услуги и сервисы, получать доступ в личный кабинет пользователя и приложение «Мой Белтелеком». Чтобы избежать этого, абонентам нужно заранее пополнить баланс лицевого счета, отметили на предприятии. Новости компании. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит Бай или по телефону А1-545-0242. И в завершение, в Беларуси в прошлом году на охрану окружающей среды было выделено почти 1 миллиард 929 миллионов рублей, что на 13,4% больше в сравнении с 2024 годом. Больше всего за прошлый год потратили на мероприятия по обращению со сточными водами. Каждый пятый рубль пошел на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата. Минприроды работает над экологическим кодексом, который предполагает запрет производства товаров, которые сложно или невозможно переработать. В этот перечень предлагают включить искусственные пластиковые цветы. Для решения проблемы пластиковых отходов предлагается также увеличить стоимость производства упаковки. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

0: Хитмейкеры.
1: И новость вот какая. Австралийский диджей и продюсер Фишер впервые попробует себя в актерской озвучке. Он озвучит персонажа в новом фильме студии Disney и Pixar. Речь о пятой части истории игрушек. Что известно у персонажа? Ну, зовут его Гарден Гном. Он стал частью группы забытых игрушек в заброшенном сарае. Новость о кастинге Фишер опубликовал в своем аккаунте, сопроводив пост короткой реакции. Ну и в публикации он описал события как «дико», добавив: «Честно говоря, я не могу дождаться, чтобы посмотреть это с женой и детьми». В официальном пресс-релизе диджей также отметил: «Я невероятно рад стать частью Toy Story 5. Это франшиза, которую моя семья и я любим уже много лет». К касту голосов также присоединились и голливудские актеры, например, Том Хэнкс и Джоан Кьюсак. Ну что ж, это определенно впервые, когда за озвучку берется именно электронный продюсер, потому что, как правило, приглашают исполнителей. Вот, например, в другом мультфильме «Смурфики» в разные годы звучали голоса Кэти Перри, Рианы, Деми Ловато. А вот чтобы диджей заговорил, точнее, чтобы мультяшный персонаж обрел голос властелина вертушек, лично я о таком слышу впервые. Но Фишера, конечно же, поздравляем с дебютом. А если ты пытаешься вспомнить, что это за диджей такой, ну что ж, у нас впереди как раз его трек.
0: Ньюс Мейкеры.

0: Микс. Диджей из Франции, из страны, где водителей призывают быть более внимательными на дорогах из-за оленей, выбегающих на проезжую часть. Как выяснилось, парнокопытные стали все чаще беспорядочно скакать по полям. Некоторые звери постоянно двигаются по кругу и могут в любой момент выбежать на трассу. По данным, еще весной олени пристрастились к поеданию вот этих гниющих растений, изобразивших фруктов. И, вероятно, специфический обед приводит к совершенно непредсказуемому поведению. Но если так разобраться, то абсолютно всем водителям стоит пожелать и бдительности, и внимательности, не только французским. Пусть на дорогах никогда не попадаются пьяные олени. Во всех смыслах.
1: Реклама. Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив.

0: Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр

0: жарче всего сегодня в Витебске, до 26 градусов здесь. В Могилеве 25, в Гомеле и Гродно 23, в Бресте 22, в Минске 22-24 со знаком плюс. Почти во всех городах без осадков, но в Гомеле зонтики пригодятся. Возможен кратковременный дождь.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Кит регулярно постил видео, где микшировал короткие музыкальные фрагменты, делал мэшапы из разных песен. И вот так однажды смиксовал хит Celine Dion «I'm Alive» и сингл 70-х «And the Beat Goes On» группы The Whispers. Работа стала вирусной в соцсетях, это заметил более известный диджей Majestic, сразу же связался с парнем и предложил доработать вещицу и выпустить все официально. Кстати, сама Celine Dion, когда услышала вот этот вариант, она была в полном восторге. Ну и песня отметилась в различных танцевальных чартах, причем на верхних строчках, так что все у парней получилось. Можно, конечно, сидеть и ждать, пока твое творчество заметят в соцсетях нужные люди, а можно и самому сделать первые шаги. Мы, например, очень рады, когда к нам обращаются наши белорусские творцы, предлагают свой музыкальный материал, и когда он совпадает с тем, что мы хотим добавить в плейлист, это просто потрясающе. Но если кто-то сейчас настроен на Центр FM и как раз-таки является тем самым талантливым электронным музыкантом, но никак не знает, куда обращаться и как продвинуть свое творчество, на сайте centrfm.by полнейшая инструкция, куда писать, что писать, как оформлять свою музыку. И я очень надеюсь, что в скором будущем в наших плейлистах зазвучат новые имена. Ну а пока посмотрим, что в этой получасовке у нас уже заряжено. Здесь Армин Ван Бюрен. Довольно скоро Адриатик. А еще Лукас и Стив. Бодрое утро продолжается.
1: Реклама. Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

однажды Мартин Гаррикс взял и удивил своих поклонников, выпустив трек в стиле Drum and Bass. Set Me Free называется работа, которую мы только что послушали. Но вообще, диджей любит делать сюрпризы. Вот недавно устроил совместное шоу с Эдом Широном. Причем это все звучало как такая коллекция мэшап хитов, потому что аранжировки играли треков именно Мартина Гаррикса, и под эту музыку Эд Широн пел свои композиции. То есть получилось нечто новое и свежее. Ну, судя по реакции публики, все прошло превосходно. Возможно, какая-то из этих композиций прозвучит в рамках его радиошоу, а шоу Мартина Гаррикса мы, напомню, слушаем по субботам в 22.00 старт. А сегодня, раз уж заговорили о диджейских подкастах, работать собираются Тиесто и Джон Саммит. Все подробности на сайте centrfm.by и в нашей телеге. Двигаемся дальше вместе с Ивом Ди, а также здесь Кэшмир.

0: Все это лови в эфире сразу после свежего выпуска новостей.
1: Новости.
2: В Беларуси изменились правила аренды водоемов. Изменения в водный кодекс ужесточают требования к передаче в аренду водных объектов и их использование арендаторами. Из наиболее резонансных нововведений – это запрет на аренду части водоема для организации отдыха, а также спортивных и туристических целей, если к нему нет другого благоустроенного доступа для граждан. А с 1 июля самозанятые начнут платить минимальный налог даже при нулевом доходе. Он составит 45 рублей в месяц. Для получателей пенсии минимальный платеж составит 18 рублей в месяц. Норма применяется в случаях, когда фактический доход за месяц составляет менее 450 рублей. При таком доходе вместо расчета налога по обычной процентной ставке действуют фиксированные ставки 45 или 18 рублей в зависимости от категории плательщика. Учебно-полевые сборы для школьников продолжаются по всей стране. Ребята проходят военную, инженерную и медицинскую подготовку. Десятиклассников обучают азам военной службы, строевой маршировке, стрельбе и дисциплине. В программе также полоса препятствий и занятия по основам выживания, спортивные и культурные мероприятия. Учебно-полевые сборы у десятиклассников начались 26 мая и продлятся 10 дней. А накануне 33,5 тысячи абитуриентов приняли участие в централизованном тестировании, сообщили в Минобразовании. Ребята писали тесты по математике, биологии, иностранному языку и географии. Во время тестирования 12 абитуриентов удалены за нарушение. Еще 4 человека не смогли продолжить работу по медпоказаниям. Новости компании. Весь июнь и июль для всех держателей карты учащегося Беларусьбанка действует специальное предложение. Получайте манибэк 7% при оплате покупок и услуг в категориях игры и хобби, кино и парки аттракционов, книжные и канцелярские магазины, спортивные и цифровые товары. Воспользуйтесь выгодой и сделайте покупки на летних каникулах еще приятнее. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. И в завершение, в Ждановичах строят путепровод, который свяжет два района столицы – Каменную Горку и Лебяжи, а также значительно сократит объезд через МКАД. Кроме того, прямая транспортная связь позволит существенно разгрузить соседние развязки в районе Ждановичей. Протяженность путепровода 381 метр, сооружение будет трехполосным в каждом направлении. Такой крупный путепровод с нуля возводит в Минске впервые. Я, Марина Максимович, хорошего утра.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Гродно 93 второй раз подряд стал чемпионом Беларуси по баскетболу. В финале команда одолела клуб «Минск». В пятом матче серии за золото, состоявшемся в Лидском спорткомплексе «Олимпия», подопечные Дмитрия Кузьмина обыграли соперника с результатом 60-51 и выиграли серию со счетом 3-2. Ранее обладателем бронзовых наград чемпионата стал могилевский «Борисфен». Манчестер Сити – самый представленный клуб на чемпионате мира. Английский футбольный грант отправил на Мундиаль 19 игроков в 12 различных сборных. На втором месте – мюнхенская Бавария. 18 футболистов клуба выступят в 10 различных сборных. Замыкает тройку Арсенал. 16 новоиспеченных чемпионов Англии будут помогать 10 национальным командам. Никакого чартера, когда звезды мирового футбола могут оказаться твоими соседями в салоне самолета. Сборная Германии отправилась на чемпионат мира регулярным рейсом с гражданскими пассажирами. Помимо Бундестим, на борту еще около 300 человек. Лететь до Чикаго примерно 9 часов. Правда, авиакомпании пришлось в итоге заменить самолет на более вместительный. У Гейта счастливчикам раздавали футболки команды. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ!

0: трек «Obsessed». Чем одержим Крис Авангарды, узнали из его композиции. А вот есть один индиец, который одержим бумажными стаканчиками. Да настолько сильна эта любовь и страсть, что он собрал рекордную коллекцию. 57-летний индиец всю жизнь увлекается коллекционированием предметов, и вот ему удалось найти 858 бумажных стаканов со всего мира. Специалисты из книги рекордов Гиннесса были впечатлены таким домашним музеем, и, конечно же, зафиксировали достижения. Сам рекордсмен говорит, что детское любопытство переросло в страсть на всю жизнь, и он стал собирать самые разные коллекции. От посадочных талонов и упаковок, от бритвенных лезвий до кофейных кружек и пакетиков с чаем. И, кстати, несколько лет назад он уже попадал в книгу рекордов Гиннесса как владелец самой внушительной коллекции телефонных карт. Их у него 5986 штук. Где он все это хранит, остается только догадываться. Ну, возможно, у него огромный дом. Но что дополняет вот этот человек? Он говорит, мой путь доказывает, что если вы верны своему призванию, то можете превратить простое хобби и дело, получившее мировое признание. И тут сложно не согласиться. Ну, а мы одержимы электронно-танцевальной музыкой. Я думаю, что если какое-то время ты слушал Центр FM, мог в этом убедиться. Мы только на такой музыке акцентируем внимание. И постоянно наша коллекция пополняется. И уже скоро здесь и Ви, Накс, а также Мортон. И это не все. В следующем часе будет еще больше классной музыки. Оставайся здесь.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм».
0: Он убирает тревогу и нормализует нервную систему.
1: Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие. Только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: И сегодня в Витебске до 26 градусов, в Могилеве 25, в Гомеле и Гродно 23, в Бресте плюс 22, ну и в Минске 22-24 со знаком плюс. Почти во всех городах без осадков, а в Гомеле зонтик, возможно, пригодится. В перспективе кратковременный дождь.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

сегодня полезная информация для всех, кто готовится к отпуску. Перед походом на пляж, оказывается, полезно съесть горсть винограда. Ученые обнаружили, что употребление этих ягод в пищу перезагружает защитные механизмы кожи и оберегает ее от вредного воздействия солнечных лучей. При этом, если верить все тем же исследователям, употребление винограда влияет не только на кожу, но и на наши органы, например, на печень, почки и даже мозг. В общем, суперфуд для пляжного досуга. Но главное, чтобы это лето не подкачало и побольше предоставило.

0: предоставляла нам возможности прочувствовать настоящую такую пляжный сезон. Вот, хотелось бы обратиться к лету. И не только чтобы по будням, чтобы и по выходным погода доставляла удовольствие. Ну а мы создаем музыкальную погоду. Здесь Unnoturn, Talk to You. Очень скоро. А еще Мгуа и Лусиана. На пороге Сони Фудера. И еще больше классной музыки ждет нас далее в эфире белорусской танцевальной станции «Центр-ФМ».
1: Реклама.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Белорусский трек.

0: смысле обещания. Вот кто-то из великих однажды сказал, кто осторожнее в своих обещаниях, тот точнее в их исполнении. Но я надеюсь, еще ни одного повода мы не дали тебе усомниться в том, что мы добросовестно наши обещания исполняем. Много танцевальной музыки здесь, как всегда, ежедневно дарим ее и продолжаем этим заниматься. Стив Аоки очень скоро присоединится. А еще Ферри Корстен. Услышим Кайзу при поддержке Боба Синклера. И обязательно поделимся с тобой свежими новостями прямо сейчас.
1: Новости.
2: Белорусско-Оманский бизнес-форум пройдет сегодня в Минске. В нем примут участие руководство и представители Министерства торговли, промышленности и содействия инвестициям Омана, а также более 20 компаний. Оманский бизнес заинтересован в развитии сотрудничества с белорусским деловым сообществом и научно-исследовательскими институтами в сфере продовольственной безопасности, сельского хозяйства, машиностроения, недвижимости и искусственного интеллекта. Золотовалютные резервы Беларуси уменьшились за май на 228 миллионов 600 тысяч долларов и на 1 июня составили чуть более 15 миллиардов долларов, сообщили БелТА в пресс-службе Нацбанка. Как пояснили в Нацбанке, сокращение объема золотовалютных резервов связано со снижением цены на золото на международных рынках, а также с выплатами по внешним обязательствам правительства Беларуси. На отечественных трассах стало больше аварий с дикими животными. За первый квартал текущего года зарегистрировано 932 ДТП. Это на 210 больше, чем годом ранее. Погибли или пострадали 957 животных. Такой рост связан с увеличением транспорта, численностью зверей и сезонной миграцией молодняка. Особенно осторожными водителям стоит быть на трассах М2, М6, М1, М4 и М5 в сумерках, ночью и возле леса. В Беларуси с 1 июня и до 15 сентября проходит спецпрограмма МАК. Ее цель – не допустить распространения наркотического сырья растительного происхождения. За обнаружение наркосодержащих растений предусмотрены крупные штрафы и до 15 лет лишения свободы. В милиции напоминают, что при обнаружении даже единичных ростков мака или конопли необходимо немедленно ликвидировать. И в завершении в эти выходные в Минске пройдет городской фестиваль «Настроение лета». Мероприятия пройдут на площадке у Дворца спорта с 5 по 7 июня. Открытие фестиваля запланировано на пятницу, 5 июня. В субботу в 11 часов состоится велокарнавал «Вива Ровар». Вечером с 19 до 22 пройдет концертный марафон с радиостанциями Беларуси. В воскресенье состоится фитнес на мини-батутах. Можно будет посмотреть на свежем воздухе мультфильмы. Также с 16 до 18 часов на пешеходке можно будет послушать уличных музыкантов. Вход на все площадки свободный. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

0: Раскачивает наш эфир Стив Аоки. Этот диджей однажды стал участником одного интересного проекта. Стив, а также его коллеги Армин Ван Бюрен и дуэт W&W стали участниками уникального исторического события, первого в мире танцевального рейва в условиях полной невесомости. Все это прошло в рамках фестиваля электронной музыки. Сам рейв проходил на борту модифицированного самолета, который обычно используется для тренировок астронавтов. Полет длился около 90 минут. Как создавалась невесомость? Ну, чтобы нейтрализовать гравитацию, самолет двигался по специальной траектории, подобно американским горкам. В общей сложности участники провели в невесомости около 25 минут. Ну, помимо диджеев, там еще находились обычные клаберы, а также два астронавта. Правильно, нужны специально обученные люди, которые бы контролировали ситуацию, а то мало ли что. Ну, вот не знаю, как у Армина и ребят из W&W, а вот с вестибулярным аппаратом Стива Аоки точно все в порядке, ему не привыкать раскачиваться, потому что во время своих собственных шоу он практикует такое ныряние в толпу, но не самостоятельно, а сидя в надувной лодке. И вот эта вот толпа руками его там качает, носит, и происходят различные вещи. Так что такие вот дела. Ну вот Стив Аоки еще со своим радиошоу не добрался до нашего эфира, а вот Армин Ван Бюрен уж точно звучит, в чем ты мог убедиться, по вторникам звучит Estate of Trance. Ну а вообще каждый вечер в нашем эфире можно уловить классный саунд, который подбирают мировые диджеи. Все подробности на сайте centrfm.by и, конечно, в нашем телеграм-канале Центра. Подписывайся и будь в курсе.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
2: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: проекты и издающие идеи лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на Центре.
1: Белорусский трек.
0: Oh, could you love me? Макс.

услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Арджай и Эко Into the Deep. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфир.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко проводит встречу с российским предпринимателем, уроженцем Беларуси Дмитрием Мазепиным. Глава государства отметил важную спортивную составляющую в жизни и карьере Мазепина. Он возглавляет Федерацию водных видов спорта России. О подробностях разговора расскажем в следующих выпусках. В Беларуси ближайшие 5 лет хотят сделать туризм одним из драйверов экономики. Об этом сообщил председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко. Вклад отрасли в ВВП к 2030 году должен удвоиться и достигнуть 4,5% путем развития инфраструктуры, медицинского, агро- и экотуризма. Для этого нужна законодательная база. Сегодня Палатой представителей были приняты поправки, которые должны помочь развитию туристической отрасли. Белорусы теперь могут покупать товары на Wildberries в кредит. Marketplace запустил в нашей стране сервис партнерского кредитования с одним из банков. Белорусы смогут выбрать оплату товара за счет кредита при оформлении заказа на сумму от 50 до 15 тысяч рублей. Срок кредитования составляет от 13 до 60 месяцев, причем покупатель сам сможет выбрать наиболее комфортный для себя график выплат. В Беларуси начали проверять и ремонтировать детские игровые площадки. В ближайшие 2 недели специалисты уделят особое внимание исправности оборудования, обновлению покрытия, покраске и ремонту. В течение лета по всей стране пройдет более 200 мероприятий по благоустройству парков и скверов вдоль дорог и в зонах отдыха. Установят спортивные площадки и оборудование для активного отдыха. Новости компании. Весь июнь и июль для всех держателей карты учащегося Беларусьбанка действует специальное предложение. Получайте манибэк 7% при оплате покупок и услуг в категориях игры и хобби, кино и парки аттракционов, книжные и канцелярские магазины, спортивные и цифровые товары. Воспользуйтесь выгодой и сделайте покупки на летних каникулах еще приятнее. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону А1-545-02-42. И в завершении более 2 километров новых велодорожек появится в московском районе столицы в этом году. Всего по итогам прошлого года протяженность велосипедной инфраструктуры составляла 73 километра. Для любителей активного отдыха есть велопешеходный маршрут «Шаг в истории московского района». Он включает 12 точек от старинной водонапорной башни на Железнодорожной до Яблоневого сада на Рафиево. Туристические объекты обозначены табличками с возможностью подключения аудиогида. Я, Марина Максимович, хорошего дня!

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. West End выпустил трек «The Ceiling». West End представил новую композицию «The Ceiling» с вокалом британской певицы Оливии Себастианелли. Релиз вышел на лейбле Джона Саббита «Experts Only». Это второй трек артиста на лейбле после прошлогоднего «Drum Death». Композиция отсылает к энергии танцевальной музыки начала 10-х годов. В основе трека плотная басовая линия, прямая бочка и легкий мечтательный вокал. West End отметил, что устал от однотипных треков в жанре тек-хаус и захотел вернуть хаотичность. Энергию. Клип снимался в Бруклине, в нем мебель подвешена к потолку, что обыгрывает название композиции.

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

0: прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня бессонница, у ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм». Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
0: Сегодня в Гомеле от 21 до 23 градусов тепла, ожидается небольшой дождь. В остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Бресте плюс 20-22, в Гродно плюс 21-23, в Могилеве от 23 до 25 градусов тепла. В Витебске сегодня плюс 24-26. В столице ожидается переменная облачность без осадков и плюс 22-24.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды, только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.
3: Белорусский трек.

Рубрика «Новинки эфира» на центре. Нифра – «Awaken Your Soul». Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Nox One и Marsh Nemora.

0: новости.
1: Сегодня Александр Лукашенко встретился с российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным. Обсудили международное сотрудничество в калийной сфере. Об этом сам бизнесмен, акционер «Уралкалия», рассказал журналистам по итогам встречи, передает Билта. В Беларуси планируют упростить эмиссию ценных бумаг. Основные новшества затронут порядок раскрытия устава и размещения ценных бумаг за рубежом. Проект постановления изменяет правила для компаний, которые регистрируют выпуск в Беларуси, а ценные бумаги размещают на иностранных биржах. В Беларуси расширили полномочия Национального совета по гендерной политике. Соответствующее постановление подписало правительство. Теперь этот консультативный орган будет более активно участвовать в выравнивании социально-экономических возможностей мужчин и женщин. В приоритете – укрепление семейных ценностей, продвижение ответственного родительства и охрана здоровья жителей страны. Кроме того, совет получил право вносить предложения в проекты докладов Беларуси для международных организаций. Кадровый состав структур также полностью обновлен. Стало известно, сколько денег тратят в Беларуси на охрану окружающей среды. В прошлом году на это выделили почти 1 миллиард 929 миллионов рублей, что на 13,4% больше в сравнении с 2024. Больше всего за прошлый год потратили на мероприятия по обращению со сточными водами. На эти цели выделили 46% общего объема финансирования. Новости компании. Весь июнь и июль для всех держателей карты учащегося Беларусьбанка действует специальное предложение. Получайте манибэк 7% при оплате покупок и услуг в категориях игры и хобби, кино и парки аттракционов, книжные и канцелярские магазины, спортивные и цифровые товары. Воспользуйтесь выгодой и сделайте покупки на летних каникулах еще приятнее. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. И в завершении белорусский ученые проведут клинические испытания лекарственного средства от рака легких. Разрабатывают его специалисты Института физико-органической химии Национальной академии наук. Лекарство против опухоли создается на базе циклопептидов и уже успешно прошло доклиническое тестирование. По сообщению Национальной академии наук, разработка откроет путь к более масштабным проектам в области лечения тяжелых генетических патологий. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

Новинки эфира на центре. Хардвелл и Сара Би Уоррен. No Sleep. Vivid Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Honda Sense 82 и Silicon Soul. Ride On. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джек

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Белорусский трек.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: Сегодня в Гомеле от 21 до 23 градусов тепла ожидается небольшой дождь. В остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Бресте плюс 20-22, в Гродно плюс 21-23, в Могилеве от 23 до 25 градусов тепла. В Витебске сегодня плюс 24-26. В столице ожидается переменная облачность без осадков и плюс 22-24.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио. Центр FM.

0: слышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Где родился, там должен пригодиться. Из этого исходит президент. Александр Лукашенко сегодня встретился с российским предпринимателем белорусского происхождения Дмитрием Мазепиным. Он также возглавляет Федерацию водных видов спорта, входит в список богатейших людей России. Минск предлагает выработать схему сотрудничества. Вопрос, смогут ли синхронизироваться, и не только в плавании, российский бизнесмен и белорусское правительство. Открываем страну с новых сторон и улучшаем дорожную инфраструктуру. Депутаты Палаты представителей во втором чтении приняли изменения в закон по вопросам физической культуры, спорта и туризма. Основные инновации связаны именно с туризмом и сопутствующими отраслями. Инвестиции, строительство новых санаториев, увеличение количества мест размещения туристов, проработка новых маршрутов, реклама. Отрасль требует новых административных рычагов. Туризм должен стать одним из драйверов экономики, а вклад в ВВП – к концу 2030 года 4,5%. Также во втором чтении депутаты приняли изменения законов по вопросам дорожной деятельности. Чистота и яркие впечатления. В Минске дали старт совместной акции по наведению порядка ЖКХ и Белая Русь. Все лето активисты общественного объединения, сотрудники коммунальных служб вместе с жителями будут обновлять и украшать территории. Первый этап – детские площадки. По запросу жителей там, где нужно, покрасят или заменят оборудование. Уже составлен план, в нем более 50 точек. Открыл марафон «Двор» по проспекту Рокоссовского в Минске. Для юных жителей поставили качели, горки, сделали песочницы. Наблюдать за безопасными играми и отдыхать родители будут на красочных скамейках с героями мультфильмов. Территорию очистили, проложили дорожки, посадили газон. Акция охватит всю страну. Также обновят придомовые территории, дороги, парки и пляжи. Летний плюс в прогнозе погоды для спасателей – период повышенного внимания. Патрулируют акваторию круглые сутки. Беспилотники, авиация, МЧС мониторят с воздуха. Беспрерывный контроль возле воды, пляжи оборудованы специальными вышками. Они уже показали эффективность. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество утонувших меньше, а вот спасенных больше. 10 человек – это дети и взрослые. В списке происшествий на воде лидирует Гомельская область. Всего для купания в этом году оборудовано 522 пляжа. В рейды со спасателями выходят также милиционеры, но самый главный фактор – личная ответственность отдыхающих за свою жизнь и близких. Теперь новости от наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону 1-545-0242. Я Евгений Лошковский. Хорошего дня!

Новинки эфира на центре. Маупи НЕК. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Рекорд эфира на центре. Ния Мэнди и Блейк Лайт «Lose Yourself». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: Все это вы услышали на Центр-ФМ, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр-ФМ.

0: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Белорусский трек.

Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр.

0: прогноза погоды лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм». Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
0: Сегодня в Гомеле от 21 до 23 градусов тепла, ожидается небольшой дождь. В остальных городах вещания Центр ФМ без осадков. В Бресте плюс 20-22, в Гродно плюс 21-23, в Могилеве от 23 до 25 градусов тепла. В Витебске сегодня плюс 24-26. В столице ожидается переменная облачность без осадков и плюс 22-24.
3: По материалам ресурса «Погода Бай».
4: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек. Everything.

0: Vibe. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: Спектр FM. Реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

Новинки эфира на центре. Оливер Смит и Бенджамин Русте. Be The One. Ремикс Мэра Мэг. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Own Boss Shut It Down.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Ван Дайк и Кир МакАули «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете ни.

0: Новости.
1: С уверенностью, что двустороннее сотрудничество сохранит высокую динамику во всех сферах взаимного интереса на пользу народов обеих стран. Президент поздравил кубинского государственного деятеля Рауля Кастро Руса с 95-летием. Белорусский лидер назвал политика примером невероятной стойкости, верности идеалам и неисчерпаемой жизненной энергии. Богатый опыт госдеятеля, личный вклад в развитие независимой и непоколебимой Республики Куба трудно переоценить. Долгое время наши страны связывают теплые, открытые и по-настоящему братские отношения. Безусловно, это и заслуга Рауля Кастро Руса, подчеркнул президент. Также Александр Лукашенко подтвердил, что Куба всегда может рассчитывать на поддержку Беларуси. 10 дней в условиях максимально приближенных к армейским. Учебно-полевые сборы для школьников продолжаются по всей стране. Молодежь проходит военную, инженерную и медицинскую подготовку. Десятиклассников обучают азам военной службы, строевая маршировка, стрельба, а главная дисциплина. В программе также полоса препятствий, занятия по основам выживания, спортивные и культурные мероприятия. Здесь воспитывают настоящих мужчин. Как действовать в чрезвычайных ситуациях, не только теория, но и практика. В Минске презентовали уникальный автобус безопасности. Он создан на базе автобуса МАЗ и стал первой такого рода мобильной платформой. Внутри современные тренажеры, VR-комплексы и интерактивные модули. Всего 14 обучающих комплексов, которые моделируют самые разные ситуации и тренируют полезные навыки. Эвакуацию из задымленного помещения, поведение при землетрясении, в толпе, придавки, а также демонстрирование опасности, которые могут ждать в квартире. Ближайший маршрут автобуса безопасности через пристоличные загородные детские лагеря. Также пройти обучение и проверить навыки безопасного поведения можно и в стационарных центрах. Их в стране работает 11. Прогулка в прошлое, знакомство с историей знаменитой семьи Паскевичей через живые диалоги, реальные факты и атмосферу 19 века. В Гомеле презентовали необычный туристический проект. Во время променада по центру города можно встретить дам и кавалеров в исторических костюмах. Самая красивая эпоха со страниц классических романов теперь реальность. Театрализованная экскурсия, построенная вокруг наследия дворянского рода, рассказывает о бытии и традициях старого Гомеля. Проект стал победителем в ежегодном областном конкурсе гражданских инициатив. Организаторы уверены, новый формат привлечет больше туристов. Маршрут уже открыт для тех, кто интересуется историей и готов по-настоящему взглянуть на наследие Гомеля. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. West End выпустил трек «The Ceiling». West End представил новую композицию «The Ceiling» с вокалом британской певицы Оливии Себастианелли. Релиз вышел на лейбле Джона Саббита «Experts Only». Это второй трек артиста на лейбле после прошлогоднего «Drum Death». Композиция отсылает к энергии танцевальной музыки начала 10-х годов. В основе трека плотная басовая линия, прямая бочка и легкий мечтательный вокал. West End отметил, что устал от однотипных треков в жанре тек-хаус и захотел вернуть хаотичность. Энергию. Клип снимался в Бруклине, в нем мебель подвешена к потолку, что обыгрывает название композиции.

0: Новий трек.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture.

0: Реклама. УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив.

подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: студентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Погода на Центр ФМ.
2: В кои-то веки в Витебске теплее всего в четверг, целых плюс 23. В остальных городах около 23 градусов тепла. В Могилеве и Витебске облачно с прояснениями, в Бресте дождь, а в остальных городах небольшой дождик.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Ну вот так вот, немного релакса от Илью Динамики от проекта Сати. Кстати, белорусский проект, трек Late on Me. Он называется именно так и только что был тебе подарен командой Центр ФМ. 16 часов 11 минут в белорусской столице. Как всегда, огромный привет тебе. Пожелание прекрасного продолжения этого дня, скорейшего завершения его рабочей составляющей. И уже ладно, забегая вперед, отличного отдыха. Тебе спешу пожелать опять-таки с Центр ФМ и хитом Devotion от Джоэл Кори, с которым двигаемся далее. Скоро его встретим. Также с нами Федерик Гранд, One Two Step от него. И, наконец, Хардвелл. Здесь все, и трек красивый, и его название Believe. Зовется он именно так. Вот именно с ним все и продолжится в ближайшее время. Добро пожаловать в мир топовый.
1: Реклама.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Арманд Ван Хелден с летним хитом «You» для нас. Ну и, конечно, Марк Найт и Ди Рамирос. Именно они помогли ему написать такую красоту, сделать, чтобы она была максимально красивая, отточить до идеала. 16:31 на часах, время новостей на Центр FM. Сейчас все самое важное. Дальше, как водится в лучших традициях, во второй половине часа еще больше крутой музыки. Крис Лейк здесь, «Toxic» от него. Хит под названием Sunshine от Wacky. Мы тоже ждем впереди. Galantis, David Guetta и Bibi Rexha, Sam Feld и другие топовые имена. Ждем их хитов далее.
1: Новости.
2: Где родился, там должен пригодиться. Из этого исходит президент. Александр Лукашенко сегодня встретился с российским предпринимателем белорусского происхождения Дмитрием Мазепиным. Он также возглавляет Федерацию водных видов спорта, входит в список богатейших людей России. Минск предлагает выработать схему сотрудничества. Вопрос, смогут ли синхронизироваться, и не только в плавании, российские бизнесмены и белорусское правительство. Есть планы на сотрудничество в калийной сфере. Ранее Дмитрий Мазепин возглавлял одну из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений России. На встрече обсудили и совместное возвращение спортсменов Беларуси и России на большую воду. На международных соревнованиях по водным видам они отныне могут выступать под национальным флагом. Новые точки соприкосновения. В Совете Республики прошла встреча с турецкой делегацией. Обсудили торгово-экономическое сотрудничество. На повестке совместное предприятие, туризм и инвестиции. Турция в десятке крупнейших партнеров Беларуси. Страны связывают уже 30-летние дружеские отношения. Растет товарооборот. За первый квартал плюс 15%. Делегация приехала на белорусский агропромышленный салон. Совет делового сотрудничества проходил в Стамбуле в этом году. С участием Беларуси подписан ряд документов, в том числе о создании инвестпроизводства нетканых покрытий по технологии спанлейса. Это современный материал, который получается путем скрепления волокон струями воды под высоким давлением. Клей не используется. Депутаты ратифицировали изменения в договор между Белоруссией и Россией о развитии военно-технического сотрудничества. Теперь уполномоченных организаций от нашей стороны станет больше. Изменяется порядок заключения контрактов и формирования перечней поставляемой продукции военного назначения. Изменения ждут еще 4 соглашения. Они регулируют экономические отношения с зарубежными странами и международными организациями, способствуют продвижению нашей страны на мировой арене. Сырный фестиваль и молодежная дискотека. Праздник Купалия пройдет в Александрии 11-12 июля. В 11 часов начнут работать тематические площадки, например, мерч первого из Роблина у Беларуси. В локации под покровом Купальской Берегини гостям презентуют национальный туризм. Году белорусской женщины будут посвящены выставочный проект «Антология жаночей прохожести. От традиции до сучасности». Площадку дополнит локация Белорусского союза женщин. Также там пройдет презентация женского радио. С 11 утра и до полуночи будут работать торговые ряды. Александрийская гостина, Могилевщина, Кермашовый завулок, Гандлевая суполка. А на сырном фестивале организуют дегустацию и продажу сыров от производителей всех регионов и Минска. Теперь новости от наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону 1-545-0242. Я Евгений Лошковский. Хорошего дня.

0: Like Candies, Jack Holiday, Children. Еще одна прекрасная версия не менее прекрасного, легендарного хита Роберта Майлса. Только что 16:52 на часах. Мы настраиваемся на вечер. Яркий, приятный. Мы на экваторе рабочей недели. Рукой подать до выходных. И двигаться дальше предлагаю вместе, сообща, опять-таки, сокращать расстояние до этих прекрасных дней отдыха. DVBBS в завершении часа. Здесь с нами Джон Саммит и Келвин Харрис вместе с Элли Гул. Их free скоро.
1: Реклама. Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена?

0: 16+.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: Центр FM. What do I say?

0: Move a little closer. Так он называется, DVBBS. Обещал, что будем слушать. Собственно, все и случилось. Более того, этим прекрасным треком и таким же проектом мы открыли сегодня вечер музыки на Центр FM. Вечер среды. Добро пожаловать в него. Успехов в завершении дел на работе, если в эти минуты все случается. Если же еще час работаем, делаем это бодро, ярко, весело и, конечно, с улыбкой на лице. Сейчас о погоде. После этого открывать час будем вместе с суперхитом Adagio for Strings. Когда-то в нем поучаствовал Тиесто. Сейчас очередной проект Hi-Lo, а так он называется. Зацени обязательно. Макс Тайлер здесь, Соня Фадера и Адриатика. Это все в ближайшие 10 минут. Добро пожаловать.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат Рациум от Академфарм.
3: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть Рациум от Академфарм. Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. Рациум. Спокойствие, только спокойствие.
4: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм. Реклама.
0: Кратковременный дождь обещают нам завтра в Бресте и в Гродно. В остальных городах вещания Центра ФМ ожидается погода без осадков. В Бресте 22 тепла, в Гродно 23, в Витебске 24, в Гомеле 22 со знаком плюс, в Могилеве плюс 23, в столице завтра 22 градуса и погода без осадков.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Вот такая прекрасная музыка. Sony Federa здесь, Mind Steel. 17 часов 9 минут в стране. Вечер продолжается. На Центр FM вечер музыки, хорошего настроения. Бери его, а также бери прекрасный хит и двигайся дальше вместе с нами. Обзеста от Криса Авангард здесь с нами. Дэвид Гетта, Хей Патон и Раи. Впереди их Where is my husband? И, наконец, Армин Ван Бюрен. Lost in Time от него. Лучшая музыка для тебя только на Центр FM. Встречай и слушай.
1: Реклама.
2: Ой, похоже, попал на день.

0: деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
1: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» – 30 лет, ни капли страха.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
3: Новый трек. Wasting night.

0: Это Кашмир, это Ультра Лав, и на данном этапе пока это еще претендент на Standard FM Top 20, но что-то мне подсказывает, что уже в ближайшую пятницу, через несколько дней, все изменится, и Ультра Лав, это звездная красота от не менее звездного Кашмира, пополнит ряды нашего списка лучших из лучших Standard FM Top 20 в 5 вечера, в пятницу ему быть хит-параду, и, конечно, именно в нем итоги недели подведем обязательно, кто знает, может быть, не без твоей помощи Кашмир и Ультра Лав как раз-таки и пополнит ряды Центр ФМ ТОП-20. Не пропусти, а лучше участвуй. Голосуй за лучших из лучших, по твоему мнению, на сайте Центр ФМ Бай. Ну а слушай далее, после новостей. Джошуа! Немного стиля от Гордо. Пауль Видарте. С нами здесь же Lost Frequencies и Дэвид Кушнер. А топики A7S, а также Шимза и другие топовые имена встречаем через несколько минут.
1: Новости.
2: Уверенностью, что двустороннее сотрудничество сохранит высокую динамику во всех сферах взаимного интереса на пользу народов обеих стран. Президент поздравил кубинского государственного деятеля Рауля Кастро Руса с 95-летием. Белорусский лидер назвал политика примером невероятной стойкости, верности идеалам и неисчерпаемой жизненной энергии. Богатый опыт госдеятеля, личный вклад в развитие независимой и непоколебимой Республики Куба трудно переоценить. Долгое время наши страны связывают теплые, открытые и по-настоящему братские отношения. Безусловно, это и заслуга Рауля Кастро Руса, подчеркнул президент. Также Александр Лукашенко подтвердил, что Куба всегда может рассчитывать на поддержку Беларуси. В Беларуси планируют упростить эмиссию ценных бумаг. Основные новшества затронут порядок раскрытия устава и размещения ценных бумаг за рубежом. Проект постановления изменяет правила для компаний, которые регистрируют выпуск в Беларуси, а ценные бумаги размещают на иностранных биржах. В Беларуси расширили полномочия Национального совета по гендерной политике. Соответствующее постановление подписало правительство. Теперь этот консультативный орган будет более активно участвовать в выравнивании социально-экономических возможностей мужчин и женщин. В приоритете укрепление семейных ценностей, продвижение ответственного родительства и охрана здоровья жителей страны. Кроме того, совет получил право вносить предложения в проекты докладов в Беларуси для международных организаций. Кадровый состав структуры также полностью обновлен. Стало известно, сколько денег тратят в Беларуси на охрану окружающей среды. В прошлом году на охрану окружающей среды выделили почти 2 миллиарда рублей, что на 13,4% больше в сравнении с 2024. Больше всего за прошлый год потратили на мероприятия по обращению со сточными водами. На эти цели выделили 46% общего объема финансирования. Белорусские ученые проведут клинические испытания лекарственного средства от рака легких. Разрабатывают его специалисты Института физико-органической химии Национальной академии наук Беларуси. Лекарство против опухоли создается на базе циклопептидов и уже успешно прошло доклинические тестирования. По сообщению НАН, разработка откроет путь к более масштабным проектам в области лечения тяжелых генетических патологий. Теперь новости от наших деловых партнеров. Весь июнь и июль для всех держателей карты учащегося Беларусьбанка действует специальное предложение. Получаете манибэк 7% при оплате покупок и услуг в категориях игры и хобби, кино и парки аттракционов, книжные и канцелярские магазины, спортивные и цифровые товары. Воспользуйтесь выгодой и сделайте покупки на летних каникулах еще приятнее. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Я Евгений Лошковский. Приятного вечера. Вечером.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Гродно 93 второй раз подряд стал чемпионом Беларуси по баскетболу. В финале команда одолела клуб «Минск». В пятом матче серии за золото, состоявшемся в Лидском спорткомплексе «Олимпия», подопечные Дмитрия Кузьмина обыграли соперника с результатом 60-51 и выиграли серию со счетом 3-2. Ранее обладателем бронзовых наград чемпионата стал могилевский «Борисфен». Манчестер Сити – самый представленный клуб на чемпионате мира. Английский футбольный грант отправил на Мундиаль 19 игроков в 12 различных сборных. На втором месте – Мюнхенская Бавария. 18 футболистов клуба выступят в 10 различных сборных. Замыкает тройку Арсенал. 16 новоиспеченных чемпионов Англии будут помогать 10 национальным командам. Никакого чартера, когда звезды мирового футбола могут оказаться твоими соседями в салоне самолета. Сборная Германии отправилась на чемпионат мира регулярным рейсом с гражданскими пассажирами. Помимо Бундестим, на борту еще около 300 человек. Лететь до Чикаго примерно 9 часов. Правда, авиакомпании пришлось в итоге заменить самолет на более вместительный. У гейта счастливчикам раздавали футболки команды. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ.
2: В центре первого.
3: Попытки изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивны. Об этом в начале рабочей недели во Дворце независимости заявил президент. Александр Лукашенко встретился с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. Глава государства подчеркнул, наша страна играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на земле. И с этим тезисом Цюй Дуньюй согласился. Возможности Беларуси, продолжил Александр Лукашенко, ФАО хорошо известны. Это производство не только продуктов питания, но и сельхозтехники. Заметно в мире и миссия Беларуси в Африке по содействию продовольственной безопасности в регионе. Беларусь рассчитывает на Приморье, в том числе как посредника в торговых отношениях с КНДР. Об этом заявил президент на встрече с губернатором российского региона. Для нас Приморский край – давний и весьма перспективный партнер. Хотя товарооборот из года в год увеличивается, ему однозначно есть куда расти. Задача в этом году – превзойти 100 миллионов долларов. Регион крепкий и с уникальным географическим положением. Это главные морские ворота России. К тому же у края есть небольшой, но стратегически важный выход к сухопутной границе с КНДР. В этом Беларусь видит потенциал. Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Главной темой стали актуальные вопросы двусторонних белорусско-российских отношений. В ходе разговора затрагивался вопрос организации и проведения 13-го форума регионов Беларуси и России, который состоится в Минске и Минской области. Главы государств обсудили и международную повестку дня, обстановку в регионе. Также в числе тем, которые обсудили, торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ. Александр Лукашенко встретился с российским предпринимателем белорусского происхождения Дмитрием Мазепиным. Он также возглавляет Федерацию водных видов спорта, входит в список богатейших людей России. Минск предлагает выработать схему сотрудничества. Вопрос, смогут ли синхронизироваться, и не только в плавании, российский бизнесмен и белорусское правительство. Есть планы на сотрудничество в калийной сфере. Ранее Дмитрий Мазепин возглавлял одну из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений России. На встрече обсудили и совместное возвращение спортсменов Беларуси и России на большую воду. На международных соревнованиях по водным видам спорта они отныне могут выступать под национальным флагом. Эти и другие темы были в центре внимания президента Беларуси в первой половине рабочей недели.
2: В центре первого.

0: My Bones. Называется он именно так. Lost Frequencies и Дэвид Кушнер у нас в гостях на Центр FM. Доброго вечера, Беларусь. Большой привет, мир. Всем и каждому, кто слышит эту музыку, тот слушает Центр FM, поступает абсолютно правильно. Лучшие топовые хиты в любой точке планеты, благодаря не только FM-диапазону, а еще и онлайн-трансляции на сайте centrfm.by. Стало быть, в интернете можно слушать любимую музыку, в том числе и Lost Frequencies. Дальше с нами The Chainsmokers. Джошуа, как и обещал, с нами также Sick Individual. Хит под названием Love Feels Like You.
1: Реклама. Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды, только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.
2: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
1: Новый трек.

0: Ну, вот такая прекрасная музыка. Музыка от диджей-дуэта из Нидерландов Sick Individuals Love Feels Like You. Зовется она именно так. Мы же пришли к очередному часу музыкальному. Уже через несколько мгновений откроет свои двери и откроется командами Bingo Players. Give me some time от них. Здесь же Swedish House Mafia со своей музыкальной красотой. Обязательно дождись, послушаем. Но перед этим расскажу о погоде на завтра.
1: Погода на центр.
0: Кратковременные дожди обещают нам завтра в Бресте и в Гродно. В остальных городах вещание Центра ФМ будет погода без осадков. 22 в Бресте, 23 в Гродно. В Витебске 24 тепла, в Гомеле до 22 со знаком плюс. В Могилеве 23, в столице завтра 22 градуса и погода без осадков.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Ну, такая версия прекрасного хита «Лейлоу» тоже звучит у нас в эфире. Оль Дайер, белорусский проект, создал ее. 18.11 на часах. Мы же, надеюсь, уже завершили рабочий день и в прекраснейшем настроении, предвкушая приятный отдых в эту среду, мчим домой. Соблюдай, пожалуйста, скоростной режим, безопасного тебе пути и комфортного, безусловно. Ну, с этим задачей мы уже, надеюсь, справляемся мы на все 100. Центр ФМ, дальше с нами Мортен. I'm not alone. Так зовется хит Келвина Харриса. И, наконец, My Body от XV. Немного танцевальной классики. В обработке, в обновлении. Это не только впереди для тебя.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» — 30 лет, ни капли страха.

0: Это Rudimental, звездные британские drum and bass артисты, их Bring Me Joy, снова напомнили о себе и о том, что есть в их опилке, в их багаже такая вот супер песня. 18:31 на часах, новости, сейчас после них очередной микс музыкального удовольствия. Здесь прекраснейший трек от Стива Аоки. Совсем скоро, кроме того, впереди Fisher Kungs, будем слушать с тобой обязательно и непременно Мао Пи и диджей Кобейн Эйтон дарит свой Feel the Beat. Много-много классной музыки этим вечером, как и всегда, впрочем, солнечного, яркого настроения тебе, как вечер сегодня.
1: Новости.
2: Где родился, там должен пригодиться. Из этого исходит президент. Александр Лукашенко сегодня встретился с российским предпринимателем белорусского происхождения Дмитрием Мазепиным. Он также возглавляет Федерацию водных видов спорта, входит в список богатейших людей России. Минск предлагает выработать схему сотрудничества. Вопрос, смогут ли синхронизироваться, и не только в плавании, российский бизнесмен и белорусское правительство. Открываем страну с новых сторон и улучшаем дорожную инфраструктуру. Депутаты Палаты представителей во втором чтении приняли изменения в закон по вопросам физической культуры, спорта и туризма. Основные новации связаны именно с туризмом и сопутствующими отраслями. Инвестиции, строительство новых санаториев, увеличение количества мест размещения туристов, проработка новых маршрутов, реклама. Отрасль требует новых административных рычагов. Туризм должен стать одним из драйверов экономики, а вклад в ВВП к концу 2030 года 4,5%. Также во втором чтении депутаты приняли изменения законов по вопросам дорожной деятельности. Чистота и яркие впечатления. В Минске дали старт совместной акции по наведению порядка ЖКХ и Белая Русь. Все лето активисты общественного объединения, сотрудники коммунальных служб вместе с жителями будут обновлять и украшать территории. Первый этап – детские площадки. По запросу жителей там, где нужно, покрасят или заменят оборудование. Уже составлен план. В нем более 50 точек. Открыл марафон «Двор» по проспекту Рокоссовского. Для юных жителей поставили качели, горки, сделали песочницы. Наблюдать за безопасными играми и отдыхать родители будут на красочных скамейках с героями мультфильмов. Территорию очистили, проложили дорожки, посадили газон. Акция охватит всю страну. Также обновят придомовые территории, дороги, парки и пляжи. Летний плюс в прогнозе погоды для спасателей – период повышенного внимания. Патрулируют акваторию круглые сутки. Беспилотники, авиация, МЧС мониторят с воздуха. Беспрерывный контроль возле воды. Пляжи оборудованы специальными вышками. Они уже показали эффективность. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество утонувших меньше, а вот спасенных больше. 10 человек – это дети и взрослые. В списке происшествий на воде лидирует Гомельская область. Всего для купания в этом году оборудовано 522 пляжа. В рейды со спасателями выходят также милиционеры, но самый главный фактор – личная ответственность отдыхающего за свою жизнь и близких. А теперь новости от наших деловых партнеров. Весь июнь и июль для всех держателей карты учащегося Беларусьбанка действует специальное предложение. Получайте манибэк 7% при оплате покупок и услуг в категориях игры и хобби, кино и парки аттракционов, книжные и канцелярские магазины, спортивные и цифровые товары. Воспользуйтесь выгодой и сделайте покупки на летних каникулах еще приятнее. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону 1-545-0242. Я Евгений Лашковский. Приятного вечера.

Радио Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Coming Up называется он именно так. Это Магуай, Люсиано, ну и, конечно, несомненно, это та самая Pink. 18:51 на часах, мы двигаемся дальше. Сразу после короткого перерыва очередная порция музыки. Ею берем наш конек лучшие танцевальные, среди которых, конечно, Feel the Beat от DJ Kuba и Nathan. Не пропусти Mao P и Daft Punk обязательно появятся здесь.
1: Реклама. Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
4: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
1: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Ну вот, вокруг свет с командой Daft Punk за 2 минуты. Это возможно. Да, и возможности эти дарит, конечно, Центр FM. Добро пожаловать. Around the World. Легендарный хит в версии West End. В обновлении этого проекта прозвучал только что. Еще один час музыки для нас закрыл. Ну а мы продолжаем вечер. Готовимся к очередному музыкальному подарку в виде хита I Went Back to Ibiza от Майк Поснер и Дэвида Гетта. Софи Такер здесь. Здесь с нами Алок и Халид. А также слушаем Боба Синклара и его «I Can't Wait» — хит номер один нашей радио-двадцаточки и Центр FM ТОП-20 в пятницу. Очередные итоги. Ну а пока вот такие музыкальные подарки встречай сразу после прогноза погоды.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
3: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть рациум от Академфарм.
2: Он убирает тревогу и нормализует нервную систему.
3: Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. Рациум. Спокойствие, только спокойствие.
4: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм. Реклама.
0: Итак, погода без осадков. Ожидается завтра в Витебске, в Гомеле, в Могилеве и в столице. В Гродно и в Бресте ожидается кратковременный дождь. В Бресте 22 градуса, в Гродно до 23 тепла. В Витебске 24 со знаком плюс, 22 градуса в Гомеле, в Могилеве 23 тепла. В Минске завтра 22 и без осадков.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

Если нравится трек, не поленись, загляни к нам в гости на centrfm.by и поддержи его своим драгоценным лайком, сердечком. Заходи и ставь сердечки любимым трек-трекам и, конечно, их авторам. Например, вот этому Definitely the Me называется он так. Алок и Калид здесь у нас на продолжении часа на 10-й минуте. 8-го он-то и звучал. Сверим часы и, конечно, дальше будем двигаться только с топовой, только с настоящей танцевальной. Про Спайк Луни готовится подарить нам такой как раз-таки трек из разряда Fry You Mind, называется он. Здесь же Dub Dogs и Somebody's Watching Me. Очередное обновление классики.

0: наконец, Basement Jaxx и тот самый Стив Анджело. Сразу слышна рука мастера. Track Where Is Your Head At? Слушаем это все впереди. Добро пожаловать.
1: Реклама. Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр. Белорусский трек.

0: Идем. No Enemies. Это Стив Анджело и Себастьян Ингроссо. Сразу два представителя звездного трио Swedish House Mafia в гостях на Центр FM этим вечером со своим суперхитом. Спасибо за музыку им. Тебе спасибо, что составляешь компанию Центр FM. Остаешься в нашей компании, я уверен, с удовольствием. И с радостью встретишь очередную порцию классной музыки. После новостей здесь у нас Disclosure. Настоящая гремучая смесь артистов Deadmau5 и Wolfgang Gartner. И, наконец, музыкальный привет из Австралии. Only You! Head Shows. Они тоже здесь, выступят совсем скоро. Дождись.
1: Новости.
2: Уверенностью, что двустороннее сотрудничество сохранит высокую динамику во всех сферах взаимного интереса на пользу народов обеих стран. Президент поздравил кубинского государственного деятеля Рауля Кастро Руса с 95-летием. Белорусский лидер назвал политика примером невероятной стойкости, верности идеалам и неисчерпаемой жизненной энергии. Богатый опыт госдеятеля, личный вклад в развитие независимой и непоколебимой Республики Куба трудно переоценить. Долгое время наши страны связывают теплые, открытые и по-настоящему братские отношения. Безусловно, это и заслуга Рауля Кастро Руса, подчеркнул президент. Также Александр Лукашенко подтвердил, что Куба всегда может рассчитывать на поддержку Беларуси. 10 дней в условиях максимально приближенных к армейским. Учебно-полевые сборы для школьников продолжаются по всей стране. Молодежь проходит военную, инженерную и медицинскую подготовку. Десятиклассников обучают азам военной службы. Строевая маршировка, стрельба – главная дисциплина. В программе также полоса препятствий, занятия по основам выживания, спортивные и культурные мероприятия. Здесь воспитывают настоящих мужчин. Как действовать в чрезвычайных ситуациях? Не только теория, но и практика. В Минске презентовали уникальный автобус безопасности. Он создан на базе автобуса МАЗ и стал первой такого рода мобильной платформой. Внутри современные тренажеры, VR-комплексы и интерактивные модули. Всего 14 обучающих комплексов, которые моделируют самые разные ситуации и тренируют полезные навыки. Эвакуацию из задымленного помещения, поведение при землетрясении, в толпе и придавке, а также демонстрирует опасность, которые могут ждать в квартире. Ближайший маршрут автобуса безопасности через пристоличные загородные детские лагеря. Также пройти обучение и проверить навыки безопасного поведения можно и в стационарных центрах. Их в стране работает 11. Прогулка в прошлое, знакомство с историей знаменитой семьи Паскевичей через живые диалоги, реальные факты и атмосферу 19 века. В Гомеле презентовали необычный туристический проект. Во время променада по центру города можно встретить дам и кавалеров в исторических костюмах. Самая красивая эпоха со страниц классических романов теперь реальность. Театрализованная экскурсия построена вокруг наследия дворянского рода, рассказывает о бытии и традициях старого Гомеля. Проект стал победителем в ежегодном областном конкурсе гражданских инициатив. Организаторы уверены, новый формат привлечет больше туристов. Маршрут уже открыт для тех, кто интересуется историей и готов по-новому взглянуть на наследие Гомеля. Я Евгений Лашковский. Хорошего вечера.

0: Now and Forever. Именно с таким девизом шагает по жизни проект Friday Moons. Белорусский проект у нас в эфире в без 10:08. Развлекает в эти минуты и, конечно, будет это делать еще неоднократно. Ну, а нам пора двигаться дальше и, естественно, встречать очередную порцию классной музыки. Она у нас в режиме нон-стоп. Круглые сутки и круглый год можешь рассчитывать только на яркую, солнечную, летнюю и, конечно, танцевальную, чтобы веселее было, музыку. Dead Mouse и Wolfgang Gartner, как и обещал их Animal Rights. Здесь впереди Disclosure тоже появится, ну а финальную точку в этом музыкальном часе поставит John Summit и The Chainsmokers. Их All The Time. Обязательно дождемся и вместе послушаем. Правда ведь?
1: Реклама.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
1: Белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.

0: Ну вот так вот, немного ускоряемся. В продолжении вечера All The Time. Этот хит называется именно так. Это Джон Саммит и команда The Chainsmokers. Звездные американцы подарили нам его для того, чтобы могли оценить, заценить обновочку и поддержать лайком, конечно, если она нам нравится. Только при этом условии. Но уверен, что так оно и есть. Только самые сливки мы отбираем для тебя. С удовольствием заряжаем их в эфир. И, конечно, только самые-самые лучшие топовые хиты. Среди них Love Me Again. Обновление Джона Ньюмана. На старт часа откроем его суперхитом Skytech. Здесь Милки, здесь Крис Авангард с треком Obsessed и много другой классной музыки после прогноза погоды. Добрый вечер.
1: Погода на центр FM.
0: Кратковременный дождь обещают нам завтра в Бресте и в Гродно. В остальных городах вещания Центра ФМ ожидается погода без осадков. В Бресте у нас 22 градуса, в Гродно 23 тепла. В Витебске 24 со знаком плюс, в Гомеле 22 тепла, в Могилеве 23 со знаком плюс. В столице завтра плюс 22 и погода без осадков.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Honda Sense 82 и Silicon Soul. Ride On. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джек

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. West End выпустил трек «The Ceiling». West End представил новую композицию «The Ceiling» с вокалом британской певицы Оливии Себастианелли. Релиз вышел на лейбле Джона Саббита «Experts Only». Это второй трек артиста на лейбле после прошлогоднего «Drum Death». Композиция отсылает к энергии танцевальной музыки начала 10-х годов. В основе трека плотная басовая линия, прямая бочка и легкий мечтательный вокал. West End отметил, что устал от однотипных треков в жанре тек-хаус и захотел вернуть хаотичность. Энергию. Клип снимался в Бруклине, в нем мебель подвешена к потолку, что обыгрывает название композиции.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от Академфарм.
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от Академфарм.
0: Он убирает тревогу и нормализует нервную систему.
1: Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие. Только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм. Реклама.
3: В кои-то веки в Витебске теплее всего в четверг. Целых плюс 23. В остальных городах около 23 градусов тепла. В Могилеве и Витебске облачно с прояснениями. В Бресте дождь, а в остальных городах небольшой дождик.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути, гуся, с MaxLine, ты крути, крути, гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Джеймс Кеннеди, «Try Again». Вы на специалитетном белорусском танцевальном.

0: далее через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
0: Танцевальное радио.
1: Центр ФМ.
2: Новый трек.
3: Every

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Джошуа, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Новий трек.
1: Scooter, W&W, welcome to the rave culture. Yes.

0: Чрево прибыли неразрывно связано с риском получения рака.
1: С Максфлайном.
2: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные.

0: каждого, а победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Диджеи выбирают Беларусь. Это Центр-ФМ. Радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ. Далее «Призматик» с «Тиесто» на центре.
2: Категория 16+.
1: «Тиесто». Диджей номер 21 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Нидерланды. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль «Глобальная сцена». Легенда. Пионер сцены. Сделал электронную танцевальную музыку мейнстримом. Слушайте легендарное радиошоу «Тиесто Призматик». Спеши летятом на танцевальном радио Беларуси Центр КФМ по средам в 22:00.
3: Tiesto.

Всем привет, вы на Центр FM, танцевальном радио Беларуси, и это очередной эпизод «Призматик. Я Тиесто». Прошел крупнейший фестиваль в мире EDC в Лас-Вегасе. Я участвую в нем уже 16 лет. Этот год был особенным, потому что это был 30-й выпуск EDC. Но для меня он также был особенным в плане музыкального стиля. Это совершенно новый звук Тиесто, объединяющий все звуки, которые я использовал за всю свою творческую жизнь. Все стили, все мои грани, все вместе здесь. Это была невероятная ночь. Видеть эти моменты на новой сцене было для меня фантастикой. Итак, на этой неделе особенный выпуск «Призматик» снова с EDC в Лас-Вегасе, но в следующие 60 минут мой сет, который я играл на главной сцене.

Вы слушаете «Призматик» с Тиесто только на Центр-ФМ. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrfm.by.

Вы слушаете «Призматик» с Тиесто только на Центр-ФМ. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrfm.by.

Вы слушаете специальный эпизод «Призматик». Я Тиесто, и это мой сет из Лас-Вегаса с фестиваля EDC. 30-й юбилейный выпуск и мой 16-й по счету сет на этом фестивале. Это «Центр FM» — радио современной электронной танцевальной музыки.

0: слушаете «Призматик» с «Тиесто» на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+.
1: Реклама.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Maxline'ом.
0: Диджеи выбирают Беларусь. Это Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ. Вы слушаете «Призматик» с «Тиесто» на танцевальном радио Беларуси «Центр FM».
4: Категория 16+.
5: Fast track to a new era.

0: Radio in the mix.
1: Это Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. Вы слушаете Prismatic с Тиесто, и это специальный эпизод Prismatic, сет Тиесто из EDC в Лас-Вегасе.
0: Now on with the music.

Вы слушаете «Призматик» с Тиесто только на Центр-ФМ. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrfm.by.

Это Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. Вы слушаете Prismatic с Тиесто, и это специальный эпизод Prismatic, сет Тиесто из EDC в Лас-Вегасе. Now on with the music.

слушаете «Призматик» с Тиесто только на Центр-ФМ. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrfm.by.

Вы слушали специальный выпуск «Призматик» с Тиесто. Сет на фестивале EDC в Лас-Вегасе. Спасибо, что были с нами. До следующей недели. Вы слушали радиошоу «Призматик» с Тиесто. Только на Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: С Максвайном.
2: Диджеи выбирают Беларусь. Это Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ. Далее Experts Only Radio с Джон Саммит. Категория 16+.
3: Welcome to Experts Only Radio.
0: Всем привет, с вами Уэстер, и я очень рад, что буду ведущим этого гостевого микса на Experts Only с Джоном Саммитом на Центр FM танцевальном радио Беларуси. Для тех, кто меня не знает, я только что выпустил свой новый сингл The Seven на Experts Only. Это мой второй релиз на лейбле, мы дружим с Джоном почти 10 лет, так что очень круто видеть, как он построил лейбл. Я очень польщен и счастлив вернуться. Дополнительно, для тех, кому интересно, фанат большой я рыбалки, а также чемпион любительской баскетбольной лиги в Нью-Йорке. Я очень жду этого лета, буду путешествовать по всей стране, выступая на невероятных фестивалях, буду на дейтрип играть back-to-back side piece в Лос-Анджелесе, впервые выступлю на Лаллапалуза в Чикаго, будут Элементс, Шамбала, много захватывающих выступлений. В этом миксе вы услышите много моей музыки, некоторые релизы, некоторые неизданные треки, а большинство остальных треков — это песни, которые выйдут этим летом на моем лейбле Trace Amounts. Это супер горячие, эксклюзивные, неизданные треки, которые вы, скорее всего, слышите впервые. В общем, хватит болтать. Надеюсь, вам понравится мой эксклюзивный микс для Experts Only для радио Центр FM.

0: Вы слушаете гостевой микс с West End на Experts Only с John Summit на Center FM.
1: С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: слушайте «Центр FM». И это «Experts Only Radio» с Джон Саммит.
1: Категория 16+.
2: Реклама.
3: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.

радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ. Вы слушаете Центр FM, и это Experts Only Radio с Джон Саммит. Категория 16+.

Вы слушаете гостевой микс с West End на Experts Only с John Summit на Center FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете гостевой микс с West End на Experts Only с John Summit на Center FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит.

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.